0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, оно выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до +22. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер Турагидромет.

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. В июне этого года женская турецкая футбольная команда «Фенербахче» праздновала первое чемпионство в истории. Вместе со стамбульской командой чемпионкой стала и белоруска Карина Ольховик. По такому поводу предлагаем познакомиться с Кариной поближе. Смотря на внешность девушки, трудно сказать, что она не вылазит с тренировок, но это так – и уже достаточно давно. Любовь к спорту футболистки привили с детства. Пробовала разное. Легкую атлетику, волейбол, баскетбол, лыжи и даже хоккей. Все это было ей под силу, но выбрала футбол. Женской команды в местечке Дятлова, где жила девушка, не было, поэтому тренер возил ее в Новогрудок. И все оказалось не зря. Футбольный талант девушки заметил тренер из Лиды, а классные результаты на чемпионатах и добровольно-принудительные настояния родителей открыли дорогу в большой спорт. Уже совсем скоро Карина паковала чемодан, чтобы отправиться на учебу в школу Олимпийского резерва. В 16 году стала выступать на взрослом уровне и сразу же за сборную Беларуси. В 18 году Ольховик стала лучшей футболисткой страны, благодаря чему уже в 19-м получила вызов в национальную сборную. Если выделить года, в которых Карина блистала как никогда, то 20-й, 21-й и 22-й явно станут фаворитами. За это время «Динамо Бувк», за который играла футболистка, стал победителем высшей лиги, обладателем Кубка Беларуси и Суперкубка Беларуси. Сама же спортсменка за это время подтвердила титул лучшей футболистки страны. Засветиться Ольховик смогла не только в Беларуси, где успела поиграть еще и за Ислач, но и в Европе. Там Карина выступала за несколько итальянских клубов, а в 23-м году стала звездой Турции. Но не сериалов, а футбольных новостей, как нападающая футбольного клуба «Фенербахче». Хотя внутрикомандных драм там и правда много. Любимчики, которых откровенно вытягивают при любых условиях, слухи и интриги, и это стандартный рабочий день. Поэтому после матча девушка бегом бежит в раздевалку. Возможно, еще, чтобы проставить лайки в социальных сетях своим фанатам, ведь мессенджеры с сообщениями буквально завалены. И не только текстами от болельщиков футбола, кстати, но еще и от турецких поклонников звезды. Карина признается, что блондинки в Турции вызывают особые интересы, она не исключение. Но такими приемами белорусскую красотку не взять, поэтому пока статус Карины в активном поиске. На заметку, встретить девушку в Стамбуле можно в кафешках по вечерам, ну или устроиться работать в доставку. Потому что сама девушка готовить в Турции отказывается напрочь, а вот за прогулки обеими руками за. Поэтому пожелаем Карине пополнения коллекции трофеев, а рубрика «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
0: «Вива Виктория». Радио Витебск. Слушай.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: технические хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Какие продукты способствуют лучшей работе мозга, когда появился свекольник, и как приготовить популярный испанский холодный суп дома? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Правильное питание помогает мозгу лучше выполнять когнитивные функции. Специалисты по питанию уверены, что поддержать здоровье мозга и стать источником питательных веществ могут куриные яйца, в которых содержится холин. Именно он поддерживает хорошую работу и функции мозга. Также очень полезны грибы. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствующими здоровому старению. Замыкают список полезных для мозга продуктов грецкие орехи, в составе которых много омега-3 жирных кислот. Самые вредные для завтрака продукты назвали диетологи. По словам специалистов, первый прием пищи должен быть максимально комфортным для пищеварения и состоять из легко усвояемых калорий. В связи с этим следует отказаться от тяжелых продуктов, которые достаточно сложно перевариваются. В первую очередь, это любое жирное мясо. Плохим примером завтрака эксперты также назвали макароны с сыром и маслом. В этот список также попали пережаренная яичница, полуфабрикаты и любые блюда фастфуда. Диетологи советуют завтракать творогом или омлетом. Также подходят крупы, которые нужно долго варить.
0: Полезный завтрак. Радио «Витебск».

0: сокольник или холодник – фирменное блюдо нашей национальной кухни. Традиция приготовления холодных супов исходит исключительно из белорусской кулинарии. Супы готовят не только из свеклы, но и из щавеля и даже крапивы. Холодный супчик – лучшее спасение от летнего зноя. Кем и когда впервые был приготовлен холодный свекольный суп, доподлинно неизвестно. Первые письменные упоминания о свекольном квасе относятся к 989 году. Но свекольник не всегда и не везде готовился на основе кваса. Существуют рецепты на основе свекольного отвара или даже кисломолочных продуктов. Так или иначе, сегодня свекольник считается национальным блюдом практически в каждой славянской стране. Рецепты весьма разнообразны. Ядреный свекольник на основе кваса с хреном, деликатный холодник с кефиром. Существуют рецепты свекольников с мясом и без него, с раками и чисто вегетарианских, с вареными яйцами, с добавлением сметаны или жирного кефира.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай.

0: Холодные супы популярны не только у славян, любят их и в других странах мира. Предлагаю сегодня вкусить немного Испании и приготовить гаспачо – холодный овощной суп. Тем более, что для его приготовления не придется стоять у плиты. Всю работу выполнят блендер и холодильник. Понадобится 1 кг спелых помидоров, 1 болгарский перец, 1 средний огурец, 2 зубчика чеснока, 1 красная луковица, 1,5 столовые ложки винного уксуса, 80 мл оливкового масла, соль. С помидор снимаем кожицу, для этого обдаем их кипятком. Огурцы очищаем от кожуры, крупные семена вырезаем, у перца удаляем середину, режем все некрупно. Лук и чеснок тоже измельчаем. Отправляем все в блендер, добавляем сок половинки лимона или винный уксус. Вливаем оливковое масло, солим, перчим. Еще раз взбиваем блендером. Если вы собираетесь подавать на стол этот суп сразу же, то положите несколько кубиков льда. А если готовите заранее, охладите в холодильнике. Готовый гаспачо украсите гренками из белого хлеба, кубиками огурца и зеленью. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Видят. Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 18-23 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ага.
1: В Витебске 10 часов. Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Мы начинаем информационный день на Радио Витебск. Новости к этому часу. От лица всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил поздравления с Днем Независимости временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Лаини Родригес Гомес. Об этом сообщили пресс-службе белорусского лидера. Глава государства заявил, что сегодня граждане Венесуэлы вынуждены противостоять беспрецедентному и ничем неоправданному давлению извне. Президент напомнил, что Минск раньше остальных подставил плечо Караксу в этот критический для страны момент. «Мы приветствуем последовательные усилия правительства во главе с вами по сохранению мира, конституционного порядка и скорейшего возвращения на родину президента Николаса Мадуро и его супруги Сили Флорес», отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко адресовал Делси Родригес пожелания неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья и продуктивной работы на высоком посту, а жителям Венесуэлы пожелал сплоченности и процветания.
1: В мире.
2: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в котором лично поздравил его с Днем Независимости США. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС. Этот разговор продолжался 1 час 25 минут. Российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз предложение провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит, уточнил Ушаков. Путин и Трамп в телефонном разговоре обсудили Украину и готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана, отметил помощник президента России.
1: Новости спорта.
2: Четверо белорусских спортсменов стали финалистами 4-го этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в португальской Коимбре, сообщает Белта. С 3-го места в финал отобрался Иван Литвинович. 5-й результат показал Андрей Буйлов. Еще один белорус Станислав Яскевич был 6-м, но завершил выступление в индивидуальных прыжках из-за лимита на двух финалистов от одной стороны. У девушек победительница в квалификации Екатерина Ершова в полуфинале стала 6-й, а топ-3 замкнула ее подруга по команде Виолетта Бордиловская. Обе наши девушки проследовали в финал, а Злата Миня Ахметова закончила соревнование на 10-й позиции. Личные медали турнира в Португалии будут разыграны сегодня вечером. Также сегодня состоятся финалы в синхронных прыжках. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
7: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Курган дружбы на границе трех государств соберет сегодня тысячи наследников Великой Победы. В центре Варшавы прошел марш против героизации бандеровцев. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. УАО «Теплоэнергетик», город Витебск, требуется на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата издельно премиальна от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
5: Гид по-нашему.
6: Всем привет! На радио «Витебск», гид по-нашему, и с вами
7: Влад Кузьмин
6: и Настя Гордеева.
7: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сегодня речь пойдет о льне. Одежда, постельное белье и много чего еще.
6: Причем почти весь цикл от поля до готовой вещи у нас в стране. Главный адрес Орша. Там льнокомбинат, который считается одним из крупнейших в Европе. Это вам не шутки.
7: И это не просто слова. Недавно их продукцию снова отметили государственным знаком качества.
6: Настя, вот ты когда-нибудь задумывалась, почему льняные вещи такие приятные? Хочется о них тереться, как кот об угол стола.
7: Ну, насчет тереться не подскажу, а вот почему их хочется носить, тут без проблем. Мало того, что это красиво, в жару тело дышит, так это еще и какой-то свой вайб создает. В общем, стильно, модно, молодежно.
6: Вот, а еще лен хорошо впитывает влагу, не электризуется и гипоаллергенный. В общем, все для меня, так как я потею, бьюсь током и хватаю аллергию.
7: Тебе могу только посочувствовать и пожелать успеть купить то, что тебе нравится вовремя. Потому что около 70% продукции уходит за границу. Иностранцы лен тоже очень любят. Кто-то, наверное, мучается так же, как и ты, а остальные берут как сувенир.
6: А еще у них есть теперь новая технология. Делают очень тонкие и мягкие ткани, даже из короткого волокна. Раньше такое было сложно, а сейчас, пожалуйста, технолоджа.
7: Единственное, что технолоджа не коснулась, так это знаменитая мятость. Только сейчас это наоборот плюс.
6: Раньше все старательно гладили, а теперь специально носят помятым и говорят, это стиль.
7: Именно. Раньше мята это значит не постирала, а сейчас я в тренде.
6: Так что, если еще не пробовали вещи из белорусского льна, очень советуем. Это когда и красиво, и натурально, и с национальным колоритом.
7: Оставайтесь на волне, чтобы знать больше о товарах, которые буквально на расхват.
6: Гид по-нашему расскажет о лучшем. Всем
7: пока-пока.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио «Витебск».

Витебске 11 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Тысячи наследников Великой Победы встретятся сегодня на Кургане Дружбы. Мемориальный комплекс на стыке границ Беларуси, России и Латвии – дань уважения участникам партизанского движения, действовавшего в этой местности в годы Великой Отечественной войны, передает Ньюсбай. Памятные мероприятия пройдут здесь в 67-й раз. Благодарные потомки возложат памятникам живые цветы, зажгут партизанский костер, споют легендарную «Катюшу». В программе выступления творческих коллективов и военного духового оркестра, экспозиции под открытым небом.
1: В мире.
2: Тысячи жителей Варшавы вышли на марш памяти жертв Волынской резни. Акция прошла на площади Трех Крестов в центре польской столицы. Участники жестко выступили против героизации Киевом нацистских преступников. Демонстранты скандировали лозунг «Мы помним Волынь и жертв украинцев. Не дадим жизни бандеровцам». Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский назвал присвоение подразделению ВСУ имени главаря УПА наглым и презренным поступком и подчеркнул, с культом Бандеры Киеву не место в Европейском Союзе. Власти Нью-Йорка призвали жителей воздержаться от любого отдыха на реке Гудзон, включая плавание, катание на каяках и прогулки на лодках. Причиной стал разлив тысяч тонн неочищенных сточных вод в акваторию. Предупреждение особенно актуально на фоне установившейся в городе аномальной жары, которая усиливает опасность контакта с загрязненной водой, отмечают местные жители. По информации администрации, инцидент произошел из-за перебоев в электроснабжении системы очистки сточных вод в районе Юнкерс, расположенном к северу от Манхэттена.
1: Беларуси.
2: За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в МВД республики. Зарегистрировано 9 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей в адрес 17 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Также был задержан курьер телефонных мошенников. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете, затем идет вишенка от имени должностных лиц, телефонное мошенничество. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Появились новые подробности сериала про Джимми Олсена из фильма «Супермен» 2025 года. Спин-офф станет следующим телевизионным проектом DC Studios после шоу «Фонари», стартующего 16 августа на HBO и HBO Max. Съемки спин-оффа планируют начать в конце августа и закончить в октябре в Атланте. Первоначально производство планировали вести параллельно с сиквелом «Человек завтрашнего дня», но утверждение бюджета сериала затянулось, поэтому все переехало на более поздние даты. Также в настоящее время идут поиски актера, который озвучит суперзлодея Гориллу Грода. При этом на роль рассматриваются исполнители с комедийным опытом. Спин-офф расскажет про друга и коллегу Кларка Кента из газеты Daily Planet. Роль Джимми Олсена после Супермена повторит Скайлер Гизонда. Новое шоу расскажет больше о работе репортера и его соприкосновениях с криминальным миром DC. Ранее даже предполагалось, что спин-офф будет называться DC Crime.
1: За кадром.
0: Кристен Риттер вернется в переполненный маньяками Нью-Йорк во втором сезоне сериала «Декстер. Воскрешение» на Paramount+. Как именно у нее это получится, не объясняют. Но напомню, в первом сезоне ее персонажа, серийную маньячку Леди Возмездия, убили во время тюремного заключения. Но природа сериала такова, что покойные герои и героини легко возвращаются в роли болтливых проекций воспаленного сознания протагониста в исполнении Майкла Си Холла. А возможно, дело не в галлюцинациях Декстера, и создатели придумают что-нибудь иное. Также из первого сезона, помимо Декстера и его сына, вернется Ума Турман, сыгравшая женщину по имени Чарли, правую руку главного злодея. Ранее стало известно, что Брайан Кокс сыграет потрошителя Нью-Йорка, а Дэн Стивенс исполнит роль убийцы пяти районов. События первого сезона разворачивались спустя несколько недель после финала Декстера «Новая кровь». Главный герой приходит в себя после того, как его подстрелил родной сын Гаррисон. Последний подумал, что отец отдал концы и бесследно исчез. Выживший Декстер понимает, каким страданием подверг своего отпрыска, и отправляется в Нью-Йорк, чтобы постараться все исправить.
1: Длинный дубль.
0: Четвертый сезон экшн-сериала «Джек Ричер» появится на стриминге Prime Video уже 12 августа. Многие фанаты с огромной радостью будут следить за дальнейшими героическими похождениями «Человек-шкафа», которого так убедительно раз за разом изображает Алан Ричсон. Кстати, в этот раз он придет не один. В его могучем кильваторном следе окажется сестринский сериал «Нили», который премьеруется 16 сентября, в день окончания четвертого сезона основного шоу. И все эпизоды появятся сразу. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно. Круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Дворец независимости принимал накануне особенных гостей. Представительницы Белорусского союза женщин обратились с просьбой к президенту побывать и запечатлеть интерьеры, где пишется история. Отказать дамам в год белорусской женщины, конечно, глава государства не смог. Первыми во дворец были приглашены представительницы Гомельской области. Экскурсия дала старт новому республиканскому проекту «Мы разные, но мы едины». Гости из Гомельской области заполнили первую часть карты единства. Символическое панно соберет фотографии белорусок в единый образ нашей страны.
0: Мире.
1: Словакия не будет участвовать в финансировании Украины с целью продолжения военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо перед саммитом НАТО в Анкаре, информирует ТАСС. «Я провел диалог с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Я сказал, что Словакия не будет частью никакого кредита, никакого гранта, никаких гарантий, никакого финансового механизма для поддержки войны в Украине», отметил словацкий премьер. Он также подчеркнул, что достижение мира является главным условием для вступления Украины в Европейский Союз. Во время празднования Дня независимости в Нью-Йорке произошел инцидент со стрельбой, в результате которого пострадали 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию издания «Нью-Йорк-Пост». По данным издания, огонь был открыт прямо во время праздничного фейерверка. Среди 8 получивших ранения граждан оказались 4 детей. На данный момент 7 пострадавших находятся в стабильном состоянии, однако врачи оценивают состояние одной 21-летней девушки как критическое.
0: Новости спорта.
1: Международная федерация роллер-спорта допустила белорусских атлетов к участию в своих турнирах без ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе НОК, передает Белта. Согласно данному решению, белорусские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой World Skate с использованием национальной символики. Международная организация курирует соревнования по скейтбордингу, самокатному спорту, фигурному и экстремальному катанию на роликах, хоккею на квадах, роллер-дерби и другим смежным видам спорта. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. УАО «Теплоэнергетик» город Витебск требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата отдельно премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Турагентство вокруг света».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр плюс. Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В Полоцком районе сегодня ранним утром в ДТП погиб водитель. В совхозе имени Маширова Осининского района завершается строительство профилактория для телят. Уникальная выставка «Судьба женщины. Судьба Родины» открылась в одном из торговых центров Витебска. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: По-нашему.
5: Всем привет! На радио «Витебск. Гид по-нашему» и с вами
6: Влад Кузьмин
5: и Настя Гордеева.
6: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой в моих мыслях спина начинает болеть мгновенно.
5: Воу, а вот это уже интересно. Что же это такое?
6: Ковры. Конкретнее их производство. Заранее дам ответ на твой вопрос «почему?». Труд безумно кропотливый, несмотря на огромное количество техники. И мне, если честно, даже трудновато представить, чтобы я смогла отстоять у станка энное количество часов.
5: Я бы вообще минут через 20 начал спрашивать, а можно перерыв на кофе? А ковер можно сделать поменьше? А можно вообще без ковра?
6: При этом Витебске единственное в стране предприятие, где ковры производят в промышленных масштабах. И находится оно в старинных корпусах еще конца 19 века. Бельгийцы когда-то здесь фабрику построили, а мы до сих пор этим пользуемся.
5: Ну, бельгийцы молодцы. Приехали, научили нас ткать ковры, а потом уехали. А нам теперь на этих станках работать. Хотя, если честно, станки сейчас уже не те. Современные, мощные. На них одновременно два ковра ткутся, зеркально друг другу. Это как будто один человек делает работу за двоих.
6: Кстати, да, двухполотный способ. Я пока не посмотрела вживую, как это работает, даже представляла с трудом. Но теперь ничего не скажешь. Умная технология. Меньше времени и материала уходит.
5: При этом ткачи все равно работают тяжело. Это же не просто кнопки нажимать. Нужно следить за узором, за натяжением нитей, за качеством. И каждый ковер проверяют. Потому что если где-то косяк, потом дома люди будут на него смотреть годами и вспоминать явно не лучшими словами.
6: Особенно если этот ковер 2 на 3 метра. Его же еще и чистить потом надо. А мы тут в эфире восхищаемся, как его красиво сделали.
5: Кстати, недавно на предприятии начали делать свои ковровые нити. Раньше в основном привозили, а теперь запускают свое оборудование и сами красят в нужные цвета. Плюс запустили проект по производству грунтовой ткани. Это основа ковра. Тоже раньше в основном импортировали.
6: То есть постепенно стараются все делать своими силами. И при этом продукцию выпускают по ГОСТу, за что наши ковры и ценятся не только в Беларуси.
5: Да, и это действительно можно и нужно уважать. Потому что ковер — это вам не носки на пару дней. Это вещь не на один сезон. Люди его выбирают надолго. И когда знаешь, что он сделан здесь, с нормальным контролем качества, уже как-то спокойнее.
6: Особенно с учетом того, что и детских вариаций там невероятное количество. И по размеру, и по рисунку буквально подберут под каждого капризного малыша. Так что, если будете в Витебске, обязательно посмотрите на эти творения.
5: Главное, не предлагайте мне там поработать ткачом. Я сразу пущу под откос годы работ.
6: Учтем. Спасибо, что предупредил. Это была рубрика «Гид по-нашему».
5: У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
7: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на радио Витебск.

0: большой каблук.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. В Полоцком районе в ДТП погиб водитель. Авария произошла сегодня около 4 утра на 56-м километре автодороги Н-3420 Дретень-Десна-Прозороки, сообщает госавтоинспекция Витебщины. 21-летний водитель, управляя автомобилем Citroёn Xantia со стороны деревни Дерновичи в направлении автодороги Р-46, не справился с управлением и съехал влево по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность дорожного движения. Если вы чувствуете усталость за рулем, не стоит пытаться бороться с ней во время езды. В совхозе имени Машерова Осининского района завершаются строительно-монтажные работы в помещении профилактория для телят площадью 2000 квадратных метров. Как сообщила Витебским вестям главный зоотехник сельхозпредприятия Елена Старовойтова, после установки необходимого оборудования и молочного такси в светлом и просторном профилактории будут содержаться 280 телят в возрасте от рождения до 2 месяцев. Плюсы нового помещения в том, что оно позволяет разместить в одном месте новорожденных из 4 животноводческих объектов. Это даст возможность выращивать их по одной технологии, станет проще осуществлять контроль. Большую роль играет механизация, облегчающая труд телятниц. Обслуживать поголовье будут 3 человека. Уникальный проект «Судьба женщины, судьба Родины» открылся в торговом центре «Трио» в Витебске. Выставка подготовлена изданием «Витебские вести» совместно с Витебской областной организацией Белорусского союза женщин и приурочена к году белорусской женщины. Как сообщается, экспозиция представляет собой настоящую летопись женской доблести, красоты и мудрости предвинской земли. На выставочных планшетах оживают истории великих землячек разных эпох. Портреты героинь, созданные редакцией с помощью искусственного интеллекта. Нейросети помогли с поразительной точностью передать не только лица, но и атмосферу ушедших эпох. Выставка уже побывала в Полоцке и Дубровна, затем отправится в Сенно. В Витебске экспозицию можно будет увидеть до 15 июля. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области сегодня облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 18-23, в Витебске 20-22 градуса тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В Тегеране продолжается многодневная траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Аятоллы Али Хаменея. ЧП в Нью-Йорке. Бруклинский мост загорелся во время фейерверка. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Гид по-нашему.
5: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
6: Влад Кузьмин
5: и Настя Гордеева.
6: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сейчас у нас одна сладкая тема.
5: Очень сладкая, даже слишком. Я уже чувствую, как у меня на языке появляется карамельный привкус. Сегодня говорим про нашу легендарную сгущенку.
6: Да, ту самую, которую туристы везут из Беларуси килограммами, как будто это запрещенный товар. А потом дома спорят до посинения, какая лучше, глубокская или рогачевская.
5: Ой, это вечный гастрономический конфликт. У меня в семье до сих пор на эту тему не могут разобраться и ругаются. Я, конечно, занимаю нейтральную позицию.
6: Конечно, нейтральную. Я тебя видела, как ты в магазине банку глубокской брал и говорил: ну что, рогачевская, прости, сегодня не твой день.
5: Так, это было один раз, и только потому, что глубокская стояла ближе. Но если серьезно, и та, и другая сделаны по-честному. Никакого пальмового масла, никаких странных добавок, только молоко и сахар по старому доброму ГОСТу.
6: Вот это и радует. Берешь банку и точно знаешь, что внутри настоящее сгущенное молоко, а не какая-то молокосодержащая история.
5: И это уже повод для гордости, потому что в наше время такое встречается не так часто. А у нас до сих пор делают по-человечески. Можно спокойно давать детям и не переживать.
6: Кстати, если классика уже надоела, сейчас есть и экспериментальные варианты. Например, сгущенка со вкусом мороженого или сливочного ликера. Звучит, конечно, подозрительно вкусно.
5: Подозрительно? Это мягко сказано. Я уже представляю, как открываешь банку со вкусом мороженого в полночь и говоришь себе: ну ладно, это же почти десерт.
6: Да что там твой десерт? Вон, одна из последних новинок глубокского комбината – сгущенка «Золото Клеопатры». Если разобраться в составе, считай, антиоксидант, афродизиак и антидепрессант. Три в одном, и все, опять же, натуральное.
5: Белорусская сгущенка как лекарство на душу. Это честь нашей молочной культуры. И то, чем мы реально можем гордиться, потому что делаем ее вкусно, натурально и без лишних уловок.
6: Согласна. Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете.
5: Помните, первое правило сгущеночного клуба – не ей сгущенку прямо из банки после полуночи. Хотя мы вас не осудим. До встречи в эфире.
6: И приятного аппетита.
4: Гид по-нашему.
0: Радио Витебск. Слушай.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Премьер-министр Беларуси направился в Екатеринбург с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Александр Турчин посетит международную промышленную выставку «Инопром», а также выступит на главной стратегической сессии форума. Кроме этого, запланирован ряд встреч. Главная тема международной выставки – индустрия 360, производство без границ. Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых инвестиций.

0: индустриальных экосистем. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.
1: Новости региона.
0: Сегодня на Витебщине работает делегация Кашкадарьинской области во главе с заместителем Хакима Алишером Закировым. В программе визита знакомство с предприятиями агропромышленного комплекса и объектами туристической инфраструктуры Витебского района. В первой половине дня узбекские гости в сопровождении зампредседателя облсполкома Анжелики Никитиной познакомились с возможностями по организации оздоровительного туризма на примере санатория Лёдце. Кроме того, делегация посетит музей-усадьбу Ильи Репина, а во второй половине дня ознакомиться с работой сельхозпредприятия «Мазалова ГАЗ» и оценит технологии организации производства на Витебской бройлерной птицефабрике.
1: В мире.
0: В Тегеране продолжается многодневная траурная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и членами его семьи, погибшими в результате ударов по иранской столице, передает Ньюсбай. Поток людей в тегеранскую мечеть Мусаллы не прекращался даже ночью. Церемония прощания была перенесена на июль, сразу после гибели Хаменеи 28 февраля. Провести ее не удалось из-за продолжавшихся весь март ударов по иранской территории. Позже тело аятоллы будет перевезено из Тегерана в Кум, главный религиозный центр страны. В траурных мероприятиях, помимо официальной делегации общественных групп почти 100 стран, принимают участие 8 глав государства и 12 председателей парламентов. Беларусь по поручению президента представляет председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Салют в Нью-Йорке поджег Бруклинский мост. Пиротехническое шоу в честь Дня независимости Америки пошло не по плану. Во время фейерверка на пешеходной части знаменитой переправы началось возгорание. Едва отгремели последние залпы, к ликвидации ЧП приступили экстренные службы. Пожарным понадобилось всего несколько секунд, чтобы полностью потушить конструкцию. По данным полиции, пострадавших нет. Местные СМИ уточняют, мост не получил существенных повреждений, он остается безопасным. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. УАО «Теплоэнергетик» город Витебск требуется на работу электрогазосварщики, монтажники, слесари, сантехники. Заработная плата сдельно-премиальна от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67-77-18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 69%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачная с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромет». Там партнер турагентства.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Минск и Нижний Новгород связал прямой авиарейс. Больницы Франции из-за жары столкнулись с нагрузкой, сопоставимой с периодом пандемии коронавируса. Белорусские легкоатлеты завоевали более 30 наград Кубка сильнейших. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
3: Гид по-нашему.
4: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
5: Влад Кузьмин
4: и Настя Гордеева.
5: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, после которой я обычно слышу от друзей одну и ту же фразу. Ой, внутри еще не был.
4: Ой, а я знаю, о чем речь. Национальная библиотека, да? Та самая, которая выглядит так, как будто ее инопришеленцы построили.
5: Примерно так и выглядит. Здание в форме ромба-куба-октаэдра. Влад, а ну-ка быстро несколько раз повтори.
4: Ладно, я пас. Я его даже один раз нормально сказать не могу, а ты хочешь, чтобы я три раза повторил. Это как заклинание из Гарри Поттера, только вместо магии — архитектура.
5: Зато выглядит очень неординарно. И самое интересное — не снаружи, а внутри. Фондохранилище находится в верхней части здания, и по периметру сделаны специальные коридоры. Они работают как термос. Зимой тепло, летом прохладно. Книги там живут в условиях поидеальнее, чем мы себе можем обеспечить.
4: Вот это уже забота. У нас иногда в квартирах в таких условиях не живут, а тут целое здание сделали специально для книг. Хотя я иногда думаю, а вот если там внутри так комфортно, может и людей туда на ночь селить можно?
5: Ты сейчас всех библиотекарей напугал. Но если серьезно, библиотека действительно очень современная. Там около 9 миллионов книг на более чем 80 языках. Плюс это большой культурный деловой центр. Туда приезжают президенты, премьеры и известные люди со всего мира.
4: А мы все стоим внизу и фоткаемся на фоне. Хотя, если честно, здание и правда очень фотогеничное. Даже те, кто редко в библиотеке ходит, все равно приезжают просто посмотреть.
5: И это нормально, потому что Национальная библиотека – это уже не просто место, где хранят книги. Это символ современной Беларуси. Красиво, технологично и при этом по-настоящему полезно. Там и читать можно, и на встречи ходить, и выставки смотреть.
4: Вот за это и можно гордиться. Когда в стране есть такое место, которое и выглядит необычно, и работает по делу. Не просто красивая коробка, а реально нужная вещь.
5: Согласна. Так что, если еще не были, очень советуем хотя бы прогуляться вокруг. А лучше зайти. Впечатления точно останутся.
4: Главное, не пытайтесь произнести «ромбокубэктайдер». Уже проверил. Это плохая идея.
5: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему».
4: И если вдруг решите поехать в Минск, не говорите, что не знали, куда сходить. До встречи в эфире.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Так и Вэл.
1: Турагентство Вэл. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
2: Новости на Радио Витебск.
3: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. С сегодняшнего дня стартовала полетная программа авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Нижний Новгород-Минск. Об этом сообщили в Национальном аэропорту Минск. Частота полетов трижды в неделю. Рейсы запланированы по вторникам, пятницам и воскресеньям. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, прямой авиарейс Нижний Новгород-Минск является перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей

0: делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами Беларуси и России. Витебщина планирует подписать 2 документа по межрегиональному сотрудничеству с Кашкадарьинской и Намаганской областями на 3-м форуме регионов Беларуси и Узбекистана, который пройдет в Минске на будущей неделе. Как сообщила Витебщина зампредседателя облсполкома Анжелика Никитина, Витебщина развивает сотрудничество с этими областями на договорной основе с Кашкадарьинской с 2022, Намаганской 2019 года. На форуме готовится к подписанию дорожной карты по реализации соглашений о сотрудничестве и совместной деятельности на период до 2030 года. Церемония запланирована во время пленарного заседания форума, которое пройдет 8 июля. Кроме того, на заседании выступит председатель облсполкома Александр Рогожник с предложением по перспективным направлениям межрегиональной кооперации. К событиям в мире. Больницы Франции столкнулись с нагрузкой, сопоставимой с периодом пандемии коронавируса. По сообщению местного телеканала, из-за аномальной жары поток пациентов вырос на 10-15%. Медики фиксируют массовые случаи обезвоживания и тепловых ударов. Ситуация критическая, резко увеличилось число экстренных вызовов. Сложнее всего приходится малым городам, где остро не хватает больничных коек. Клиники экстренно скупают мобильные кондиционеры и запасаются льдом в ожидании новой волны зноя. И немного о спорте. В подмосковном Жуковском завершился международный легкоатлетический турнир «Кубок сильнейших спортсменов Беларуси и России», сообщает Белта. В заключительный день соревнования сегодня состоялись 11 финалов. Наши легкоатлеты завоевали по 3 медали каждого достоинства. После 2 дней турнира в активе нашей команды было 28 наград. В общей сложности наши легкоатлеты увезут из Жуковского 37 медалей, 11 золотых, 16 серебряных и 10 бронзовых. Всего нашу страну на Кубке сильнейших спортсменов представил 101 человек. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
9: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
8: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Премьер-министр Беларуси посетит международную промышленную выставку «Иннопром». В Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС. Из-за аномальной жары в США погибли не менее 25 человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск час по-русски. Радио Витебск.

0: and my boys Alexa.
1: В Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства. Александр Турчин выступит на главной стратегической сессии форума, а также проведет ряд встреч. Белорусская экспозиция на выставке объединит более 20 ведущих предприятий. На стенде «Made in Belarus» представят широкую линейку продуктов, от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия.
1: В мире.
2: Киев не сможет вступить в ЕС, если продолжит прославлять украинскую повстанческую армию. Об этом заявил лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский. Об этом сообщает Белт со ссылкой на польские СМИ. Украина своим прославлением УПА не вступит в Европейский Союз. Если мы победим на выборах, мы, конечно же, не допустим этого, отметил он. Качинский потребовал от Украины пересмотреть свою политику памяти. Он добавил, что не возлагает коллективную ответственность на всех украинцев, а только на тех, кто считает варварских преступников героями. По меньшей мере 25 человек стали жертвами аномальной жары в США. Наибольшее число погибших зафиксировано в Нью-Джерси. Там количество умерших достигло 22 человек. Еще один случай зарегистрирован в Иллинойсе, два в Миссисипи. Многие из погибших были найдены в домах без кондиционеров, некоторые на улице или в припаркованных автомобилях, передает Мир 24. Аномальная жара также повлияла на празднование Дня независимости в Вашингтоне. Некоторым участникам гуляний на Национальной аллее

0: потребовалась медицинская помощь. В Нью-Йорке при температуре около 38 градусов по Цельсию начал плавиться асфальт, сообщает телеканал NBC.
1: В Беларуси.
0: В агрогородке Александрия на берегу Днепра 11 июля в 17 раз состоится республиканский праздник «Александрия собирает друзей». Организаторы традиционного мероприятия «Купалье» приготовили для жителей и гостей агрогородка насыщенную программу. Посетителей ждут выставки и ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны для детей и молодежи, сырные фестивали, а также тематические площадки, посвященные году белорусской женщины. Также гости смогут насладиться сразу двумя яркими событиями – концертом «Союзное государство на Купалье», который будет наполнен самобытным фольклорным колоритом, и финальным гала-шоу с участием звезд белорусской и российской эстрады. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ», клубника «Сливки», 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида», 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск, у микрофона Галина Захарова. Появились новые подробности сериала про Джимми Олсена из фильма «Супермен» 2025 года. Спин-офф станет следующим телевизионным проектом DC Studios после шоу «Фонари», стартующего 16 августа на HBO и HBO Max. Съемки спин-оффа планируют начать в конце августа и закончить в октябре в Атланте. Первоначально производство планировали вести параллельно с сиквелом «Человек завтрашнего дня», но утверждение бюджета сериала затянулось, поэтому все переехало на более поздние даты. Также в настоящее время идут поиски актера, который озвучит суперзлодея Гориллу Грода. При этом на роль рассматриваются исполнители с комедийным опытом. Спин-офф расскажет про друга и коллегу Кларка Кента из газеты Daily Planet. Роль Джимми Олсена после Супермена повторит Скайлер Гизонда. Новое шоу расскажет больше о работе репортера и его соприкосновениях с криминальным миром DC. Ранее даже предполагалось, что спин-офф будет называться DC Crime.
1: За кадром.
0: Кристен Риттер вернется в переполненный маньяками Нью-Йорк во втором сезоне сериала «Декстер. Воскрешение» на Paramount+. Как именно у нее это получится, не объясняют, но напомню, в первом сезоне ее персонажа, серийную маньячку Леди Возмездия, убили во время тюремного заключения. Но природа сериала такова, что покойные герои и героини легко возвращаются в роли болтливых проекций воспаленного сознания протагониста в исполнении Майкла Си Холла. А возможно, дело не в галлюцинациях Декстера, и создатели придумают что-нибудь иное. Также из первого сезона, помимо Декстера и его сына, вернется Ума Турман, сыгравшая женщину по имени Чарли, правую руку главного злодея. Ранее стало известно, что Брайан Кокс сыграет потрошителя Нью-Йорка, а Дэн Стивенс исполнит роль убийцы пяти районов. События первого сезона разворачивались спустя несколько недель после финала Декстера «Новая кровь». Главный герой приходит в себя после того, как его подстрелил родной сын Гаррисон. Последний подумал, что отец отдал концы и бесследно исчез. Выживший Декстер понимает, каким страданием подверг своего отпрыска, и отправляется в Нью-Йорк, чтобы постараться все исправить.
1: Длинный дубль.
0: Четвертый сезон экшн-сериала «Джек Ричер» появится на стриминге Prime Video уже 12 августа. Многие фанаты с огромной радостью будут следить за дальнейшими героическими похождениями «Человек-шкафа», которого так убедительно раз за разом изображает Алан Ричсон. Кстати, в этот раз он придет не один. В его могучем кельваторном следе окажется сестринский сериал «Нили», который премьеруется 16 сентября, в день окончания четвертого сезона основного шоу. И все эпизоды появятся сразу. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Реклама на радио Витебск. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом. Там партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
6: Не знаем, как это произошло, но на календаре уже июль. Тот самый месяц, в котором, по словам группы «Иванушки», нас должно было накрыть покрывалом из пуха. Природа сработала на опережение, и мы закупаемся не антигистаминами, а резиновыми сапогами и иногда надувными бассейнами. Такое вот контрастное лето, и таким же будет сегодня хит-парад ТОП-20.
7: Яркости мы сегодня точно раздадим. В этом можете быть уверены. Влад Кузьмин и Настя Дроздова на связи, а значит, пора зажигать огни самых лучших чарт-раннеров планеты. Начнем с прошлой тройки лучших.
5: Лидеры прошлой недели.
6: Третья строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелпан и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Второе место. Медуза. Henry Camomile. Don't wanna go home.
1: Первая строчка. By India. Хчо и Му.

0: 20.
1: Освежили в памяти светлые воспоминания о хитмейкерах предыдущей недели и начинаем погружаться в свежую подборку. По стандарту будет 20 основных треков, которые борются за лидерство, и приятные бонусные рубрики.
2: Кстати, до старта хит-парада ловите бонус новинку недели. Сегодня это трек «Понга» от Russian, Rauf Alejandro и Wizkid. Пожелаем удачи в непростой борьбе, а она такой будет на 100%.
0: Новинка.

0: ко дну.
1: Хулифлейм продолжает героически проходить все испытания внутри горячего списка и даже делает успехи. Например, в эти выходные его работа «Тону» оказалась на строчку выше. Гордимся, истинный белорус.
2: Такой же коэффициент полезного действия выдал и Эбен. Его «Alone» чуть отдалился от низины двадцатки. Но 18-е место все равно не то, о чем думает исполнитель. В мечтах уверен, там пьедестал и возвращение на первые позиции. Но это только в мечтах.
3: 18-е место.

0: Время флешбека еще не наступило, а мы уже слышим знакомые мотивы. Так и есть. Сегодняшняя новинка от французов Хюгеля и Солта на самом деле переделка на давно шумевший хит «Бам-бам» от певицы Систер Нэнси. Кстати, оригинальный вокал сохранили. Диджеи решили, что это добавит настоящего ямайского колорита. Наверное, поэтому и названию трека соответствующее. Не забудь лайкнуть новинку.
1: Лайкните, пожалуйста, кто-нибудь уже трек «Rain Dance». Я, конечно, понимаю, что ребята теряют свои 2 балла из-за того, что, ну, а кому летом хочется слышать о дождях? Мы тоже, кстати, придерживаемся такого мнения. Но давайте договоримся. Как только дождь, лайкаем исполнителей Duff и Teams.
2: 16 место.
3: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Здесь забрасывать плюсики можно было бы лишь за имя Кельвина Харриса. Но не только он приложил руку к созданию танцевалки Satisfy. Еще в этом списке есть ирландка Jazzy. Вместе они выдали результат, что и отразилось на их положении в таблице.
1: 14.

0: Реклама на радио Витебск.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Сегодня телевизор, холодильник, стиральная машина и другая бытовая техника есть практически в каждом доме. Нередко электроприборы становятся причиной пожара. Прислушайтесь к советам МЧС, чтобы избежать неприятностей. Не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Топ-20.
1: Если бы мы были бегунами и бежали бы в таком же темпе, как сейчас по хит-параду, нам точно покорились бы все пьедесталы. Как-то, ну, очень быстро мы перепрыгиваем с места на место. Не успели в полной мере насладиться новичками, как уже оказались на 13-й строчке вместе с Brooks XTN. Да, на ее счету -2, но мы ее все так же любим и готовы спустя 16 недель слушать ее Fate to Exist.

0: Покинули верхнюю часть таблицы двое, но минуса было три. Диджей Тиесто и Брианна Грейс после переучета набранных и потерянных вылетели из верхней сетки. Их Beautiful Places 12-й.
1: На 11-ю строчку приземлились Кункс и Теофилус Лондон. Масштаб Galaxy они сохранили, а вот баллы подрастеряли. Из-за этого и оказались за пределами верхней десятки.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Круто идем, даже, я бы сказал, плывем по волне хит-парада. Тихо, не спеша и черемша. Последнее слово специально для слушателей от 12 до 25 лет. Тем не менее, с нижней сеткой мы разобрались, осталось закрепить места и продвигаться дальше.
2: 20-я строчка. Russian, Rao Alejandro и Wizkid, Pongo.

0: 17 место. Хугель, Солтон, Ямайка.
1: Шестнадцатая строчка. Дафу и Тимс, Рейн Дэнс.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Реклама. Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
5: Радио Витебск.
6: Радио номер один в регионе.
7: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
8: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
9: Радио Витебск. Слушай свое.

0: 20.
1: Здорово, когда вечер не похож сам на себя. Солнце все еще высоко, и хочется, чтобы так продолжалось и дальше. И это я не только про погоду и лето в целом, но и про настроение горячей двадцатки. И вот здесь, к сожалению, краски сгущаются. Чье-то солнце совсем скоро уйдет за горизонт. Чье именно, узнаешь в рубрике «Вылет».
0: Топ-20. Вылет.
2: Закат в рамках топовой двадцатки наступает сегодня сразу для трех исполнителей. Благо, трека вылетает всего два. Первый — это «Грейсленд» от Ербокса, а вот второй дуэт, покидающий, удивил. По меркам хит-парада пробыли недолго. Калум Скотт или они. Их трек «Stay» всем машет рукой.
0: Топ-2.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Продолжаем настроение выходного дня. Каким бы оно ни было, с нами станет всегда лучше. Как и с рубрикой «Флэшбэк». Настя всю неделю думала, гадала, какой бы год нам вспомнить, дабы послушать тройку лучших треков лет минулых. Что она выбрала, узнаем прямо сейчас.
0: ТОП-20 «Флэшбэк».
2: Нешуточные страсти добавляют градуса выходным. Чтоб термометры не шкалили, предлагаю освежиться в рубрике «Флэшбэк». На дворе февраль 2025 года, а в топе настолько яркие исполнители, что хочется зажмурить глаза, а вот уши настроить на звук, чтобы расслушать абсолютно все. Например, совместку Миши Миллера и Алекса Велия «Бам-бам» или тебе больше понравилась коллаборация Бруно Марса и Розе. «Апатит» даже сейчас периодически попадается в плейлисте «Радио Витебск». И на финал Ив и Дэвид Гетта преподносят тебе супернова лав на блюдечке. Ну что за фуршет? Всем приятно подкрепиться саундом.
0: ТОП-20 «Флэшбэк».

0: 20.
1: У нас для тебя есть две новости – хорошая и плохая. И вопреки всему, начнем со второй. Плохая заключается в том, что тебе придется почистить свой личный плейлист. А хорошая в том, что тебе будет чем заполнить освободившееся место. Топ русских новинок закрывает первый час хит-парада. Долго разглагольствовать не будем, давай сразу к делу. На саунд-витрине первый лот. Братья Гаязовы, выпустившие песню «Санта-Лючия». Не обманывайся названием, ты ее еще не слышал. Кстати, не только эти парни решили тебя удивить. В нашем арсенале есть еще одна композиция – кассета 45 минут. Очередная новинка от Сережи Жукова, но в этот раз он решил спеть дуэтом со своим братом Михаилом Жуковым. Звучит вайбово и интригующе.
2: Мари Краймбрери пытается из кого-то достать воспоминания и изо всех сил достучаться до участка памяти, который хранит эти моменты. Даже название трека, говорящее с отливом вопросительного. Ты помнишь?

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай радио Витебск, выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Мы, белорусы, народ гостеприимный. Когда приходим в гости, всегда приносим с собой небольшие, но подарки. В качестве презента для тебя и в честь начала нового часа на волне радио Витебск высылаем приветы и рубрику «Топ Шазам Глобал». Три лучших композиции мирового чарта открывают 60-минутку.
5: Первая работа тройки исполнителей «Ля Серафим», «Элит» и «Кэтсай». Трек же получил название «Иконик by Mistake». Уверен, в личный плейлист точно плюсанешь. Далее Оливия Родриго предлагает ознакомиться с ее песней «Ступит Сонг». Почему же сонг ступит, узнаем. Ну и на финал Ариана Гранде окунет нас в свой саунд с очень длинным названием «Hate that I need you love me».
0: ТОП-20

0: Горячая десятка.
1: А теперь приступим к основной части звездных разборов. Результаты и имена музыкантов, находящихся на 10-м месте, могут, мягко говоря, удивить. И не говори потом, что не предупреждали. За шок-контент сегодня отвечают Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн. Помните те самые, которые занимали бронзовую ступень чарта еще на прошлой неделе? Так вот, они здесь. Вместе с синглом «Broken Strings» и табличкой «Обвал недели».
0: Обвал недели.

0: Как-то лидеры пары прошлых недель на этой подсдают свои позиции. В этом мы убедимся, посмотрев на минус 4 строчки трека New Religion от Бебериксы и Фейслиса.
1: Строчкой выше те, кому удалось прорваться. The Second Voice улучшили показатели на плюс 2. И теперь довольны, готовы давать звук Let Me Be.
2: Восьмое место.

0: отыгравший только что Fever Dream, за 7 дней смог выдать лишь плюс 1. Но слушайте, это все равно больше, чем 0. Так что лайк Алексу Ворону. Да и цифра 7 сможет принести удачу. Это факт.
1: Пока кто-то надеется на удачу, есть те, кто берет все в свои руки. Marshmello и Portugal The Man порадовали своим творением под названием «Феникс». Трек настолько всем зашел, что как только появился в поле мировых чартов, его тут же добавили в фанатики все радиостанции. И также молниеносно его взялись лайкать. Результат – 6-е место в хитмейкерском рейтинге и плюс 9 на счету.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: благодаря 2 баллам, заработанным честным трудом и обороной, Али Фарбен и Рена Миллер уже близки к своим первым медалям, но все же пока еще смотрят на них снизу вверх. Трек «Body Talk» нагоняет топов.
1: А работа от «Медузы» и Хенри Камомайла, видимо, нагоняет пока лишь тоску. Несмотря на хорошее место трека «Don't Wanna Go Home», падение все же имеется.
2: 4 место.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: у трека «I Can't Wait» лучшая позиция пока что номер 2 за все время пребывания. Но вот Боб Синклер и Кайза вновь намерены собрать всех себя в кулак и исправить отсутствие золотых медалей. Бронза-то сегодня имеется.
1: Без вручения серебряной медали тоже не обойтись. Правда, задачка непростая. Слишком много участников в группе BTS, чтобы каждому выделить по отдельному призу. Значит, обойдемся одним. Его и вручаем песне «Swim».
2: Второе место.

0: ТОП-20.
1: В размеренном темпе дошли до этого момента, а теперь предлагаем устроить спринт с 10 по 2 место и вспомнить, каким образом селебы распределились в сетке рейтинга.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings.

0: 9 место. Бэби Рекса и Faceless, New Religion.
1: Восьмая строчка, The Second Voice, Let Me Be.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто у нас хочет порцию предучастников топовой двадцатки? Знакомимся с теми, кто через пару недель теоретически может оказаться среди лучших. Первый на проводе Алекс Уоррен и его Fine Place to Die. Далее целая россыпь из участников. Хугель, Email Engine и Ultra Nate. Moving to the Sun. Ну и на финалочку Temper City. Self a War, его детище. Слушаем каждого.
0: ТОП-20. Претендент. Man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Что говорить, когда не о чем говорить? Мы в финале, и нам остается лишь, не нарушая традиции, объявить тебе имя златоносца. Хотя ты, наверное, и так обо всем догадался.
3: Шаде. By India, Хчо и Мод. Вот коротко и ясно. Поздравляем еще раз. Ну а нам-то что? Мы, пожалуй, уходим. Влад Кузьмин и Настя Дроздова говорят пока-пока.
0: Первое место.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛГ. Гидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Вечер. Вечер на радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
5: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
6: Здравствуйте, друзья. Это радио «Витебск». В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Беларусь выстраивает взаимовыгодные и долгосрочные отношения с иностранными государствами. Рабочая неделя главы белорусского государства прошла в рамках большого комплексного визита в регион Восточной и Юго-Восточной Азии для переговоров на высшем уровне, в ходе которых обсуждались масштабные и перспективные для страны проекты. Так, президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. И каждая страна считает Минск надежным партнером, с которым необходимо развивать сотрудничество. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмут отмечала, что всего в рамках большой азиатской командировки Александру Лукашенко предстояло пролететь около 25 тысяч километров. КНР стала первой точкой большого азиатского турне президента Беларуси после его рабочей встречи с главой российского государства Владимиром Путиным на Валдае. Сегодня об отношениях Минска и Пекина можно сказать как о диалоге геополитических единомышленников. Это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство, а еще взаимовыгодный, предсказуемый и доверительный диалог на равных. Однако отношения двух стран – это постоянная и скрупулезная работа. В ее основе политическая воля лидеров. И встреча лидеров двух стран в Пекине стало подтверждением того, что Беларусь и Китай готовы открывать новые горизонты взаимодействия. На этой неделе курс Минска и Пекина на укрепление стратегического партнерства и расширение практического сотрудничества получил новое продолжение. Эти вопросы стали главной темой рабочей встречи Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином. Теплое дружеское общение лидеров двух стран прошло в государственной резиденции Дяо Юйтай. В Китай президент Беларуси приехал после визита в Россию. С близкими союзниками во времена турбулентности особенно важно говорить глаза в глаза. Синхронно такому высокому уровню политического диалога развивается диалог

экономический. Китайские инвесторы находят общий язык с белорусскими визави. И особенно легко в рамках Великого Камня. Индустриальный парк к имеющимся 1,5 миллиардам инвестиций в ближайшие 4 года должен привлечь китайских инвестиций минимум на $500 миллионов. Александр Лукашенко видит перспективу и в промышленно-технологической кооперации. Стоит задача создать новые совместные производства на территориях двух стран. Вместе с Китаем мы идем по пути укрепления белорусского технологического суверенитета. Сейчас в разгаре двухлетка, когда Минск и Пекин делают акцент на сотрудничество в этой сфере. Здесь же отметим, что на этой неделе город Ланчжоу принимал первый форум регионов Беларуси и Китая. В нем участвовали более 20 провинций Поднебесной и представители всех областей Синеокой и Минска. Подписано около 40 двухсторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Президент в ходе рабочего визита в Китай посетил Пекинский университет. Здесь глава белорусского государства встретился с руководством вуза, представителями МИД и Министерства образования КНР. Обсуждались перспективы взаимодействия Беларуси и Китая в сфере образования. Образцовым примером в этом плане стало сотрудничество Пекинского университета с Белорусским госуниверситетом. В мае 2022 года было подписано соглашение о создании совместной образовательной программы бакалавриата по специальности биотехнология. После встречи с руководством учебного заведения Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов. Глава государства обратился с напутственным словом к выпускникам этой программы. Это лучшие из лучших, самые продвинутые ребята, которые 4 года назад выдержали тяжелейший конкурс, чтобы обучаться по совместной белорусско-китайской программе. Президент особо отметил востребованность молодых специалистов-биотехнологов, получивших образование в Пекинском университете. Их приглашали к себе и китайские, и российские компании. Но Александр Лукашенко на сей счет крепко убежден в одном. Получив образование в Пекинском университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, производить конкретные лекарства, в данном случае для лечения раковых заболеваний. По словам президента, с такой логикой согласился и председатель КНР Си Цзиньпин, благодаря которому стало возможно быстрое развитие совместной образовательной программы. Глава государства выразил уверенность, что биотехнологии – это будущее, и рассказал о планах создать специальный центр для обучения профессиям будущего. Ранее этот вопрос был вынесен на одно из совещаний у президента. Александр Лукашенко также ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству китайского вуза с Беларусью. Символическим завершением посещения Пекинского университета стала совместная высадка на самой высокой географической точке университета – дерево Юаньбаофэн. Это местный вид клена, который в Китае называют клен-сокровище. Название происходит от плодов крылаток, которые формой напоминают старинные китайские свитки золота – юаньбао. А фэн в переводе означает клен. Считается, что это дерево символизирует богатство и долголетие.

0: Продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. 1 июля президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Республику Индонезия. Государство в Юго-Восточной Азии расположено между Индийским на юге и Тихим на севере океанами. Индонезия является крупнейшей островной страной в мире и крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, а также неформальным лидером Ассоциации государств региона. Александр Лукашенко встретили с национальным колоритом, индонезийской музыкой, танцами, мотоциклетным эскортом. Был и пролет военных самолетов в честь прибытия. Эти же истребители ВВС Индонезии сопровождали самолет президента на подлете к Джакарте. Все это показатель особого уважения принимающей стороны. Визит Александра Лукашенко начал с обсуждения двусторонней повестки с индонезийскими министрами. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов и перспективы наращивания партнерства в ключевых отраслях и по ряду направлений, в том числе в сфере сельского хозяйства, поставок и совместного производства медицинских и ветеринарных препаратов, а также продуктов питания. Особое внимание президент уделил технологическому потенциалу Беларуси. Также глава государства заявил об открытости нашей страны к сотрудничеству и готовности оперативно решать любые возникающие вопросы. В ответном слове министр инвестиций Индонезии сообщил, что президент Прабово Субианто дал поручение укреплять и развивать отношения с Беларусью по всем возможным направлениям. Переговоры президентов Беларуси и Индонезии состоялись 2 июля в Джакарте. Александр Лукашенко подчеркнул готовность Минска к глубокой интеграции с индонезийской экономикой. По его словам, с территории республики можно эффективно работать на европейском направлении, и власти окажут для этого всю необходимую поддержку. В центре внимания диалога была активизация торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и запуск совместных производственных проектов. Также обсуждались вопросы культурного обмена и образовательные программы. Важным событием накануне визита стал белорусско-индонезийский бизнес-форум, на котором были подписаны контракты на сумму 76 миллионов долларов. По итогам переговоров с лидером Индонезии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Джакарта также достигли договоренности об установлении безвизового режима для белорусских граждан и открытии прямого авиарейса. Белорусский лидер выразил уверенность, что у сторон есть все возможности для реализации совместных проектов. В частности, он предположил, что вскоре на улицах индонезийских городов может появиться большое количество автомобилей и другой техники, произведенной по белорусским технологиям непосредственно на территории республики. По словам президента Беларуси, плодотворное сотрудничество и искренняя дружба связывают наше государство уже более 30 лет. Особенно в Индонезии были впечатлены белорусским подходом в продажах. Предлагают не просто качественное, а именно то, что нужно конкретным партнерам. В Джакарту прилетела большая белорусская делегация с представителями многих секторов экономики. Машиностроение, нефтехимическая промышленность, приборостроение, информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, образование, логистика, торговля и страховые услуги. Также стало известно, что в июле в Джакарте впервые будет представлена национальная экспозиция Беларуси на международной выставке индустрии, гостеприимства, продуктов питания и напитков. По итогам переговоров на высшем уровне Беларусь и Индонезия закрепили достигнутые договоренности пакетом двусторонних документов. Главным из них стала дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества. Документ определяет основные совместные проекты и приоритеты взаимодействия на ближайшие 5 лет. Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и 4-я по численности населения страна мира. Именно поэтому белорусский бизнес рассматривает этот рынок как один из наиболее перспективных. Более 280 миллионов потенциальных потребителей открывают широкие возможности для наращивания отечественного экспорта. Расстояние между Минском и Джакартой почти 10 тысяч километров, но это не мешает странам последовательно укреплять партнерство. Президент Индонезии Прабово Субианто выразил уверенность, что сотрудничество будет развиваться и дальше, и прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.
1: Радио «Витебск». Слушай!

0: Продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о новостях нашей страны. Президент Беларуси из Индонезии направился с рабочим визитом в Мьянму. В НИПИДа Александр Лукашенко и президент этой страны Минаун Хлайн провели переговоры. Лидеры обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере. Беларусь и Мьянма установили дипломатические отношения еще в 1999 году. Однако новый этап двустороннего взаимодействия начался лишь в последние годы. Переломным стал 2025, когда состоялись первые в истории официальные визиты лидеров двух государств. Именно тогда стороны договорились перейти от отдельных инициатив к долгосрочной совместной работе. Сегодня эти договоренности уже наполняются конкретным содержанием. Поэтапно реализуются мероприятия дорожной карты на 2026-2028 годы. Вместе с ними укрепляются и экономические связи. После заметного роста товарооборота в 2024 году положительная динамика сохраняется и сейчас, прежде всего благодаря увеличению белорусского экспорта. В Мьянму поставляется молочная продукция, лекарственные препараты и автокомпоненты. Александр Лукашенко подчеркнул намерение Беларуси выстроить отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. Более 6,5 тысяч километров между Минском и НИПИДа не становятся препятствием для развития отношений. Мьянма заинтересована в белорусских технологиях и промышленной продукции. В свою очередь, лидер Мьянмы Минаун Хлайн указал на необходимость укрепления межгосударственных связей, уделив особое внимание межпарламентскому сотрудничеству и контактам между гражданами двух стран. Он добавил, что за последнее время они встречаются с Александром Лукашенко уже в пятый раз, а текущий визит белорусского лидера подтверждает стремительное укрепление двустороннего диалога и доверительный характер отношений между государствами. Помимо этого, президент Мьянмы поблагодарил главу Беларуси за участие белорусской делегации в официальных мероприятиях по случаю его вступления в президентскую должность, а также высоко оценил межпартийное взаимодействие и недавно июньский визит в Минск мьянманских парламентариев. Итогом официальной поездки Александра Лукашенко в Мьянму стало решение о том, что в республике начнет работу белорусское посольство. Это решение ознаменовало собой очередной этап укрепления двусторонних отношений.
1: Радио Витебск.
2: Five days on the

0: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Беларусь отметила главную дату в государственном календаре – День независимости. И перед тем, как рассказать непосредственно о самих торжествах, хочу отметить, что 3 июля областной центр встретил трудовыми успехами. С начала года в Витебске в основной капитал инвестировано более 500 000 000 рублей. Важнейшим практическим результатом этой работы стала успешная реализация президентской инициативы «Один район, один проект» по запуску высокотехнологичного цеха «Витебск-Хлебпрома» в микрорайоне Руба. Экспорт услуг предприятий города вырос на четверть. При этом спрос на туристические услуги со стороны зарубежных гостей увеличился сразу на треть. Главным приоритетом государственной политики остается забота о человеке. Предприятия города обеспечили рост среднемесячной заработной платы в 113%. Прирастает и сам Витебск. С начала года в эксплуатацию введено 23,5 тысячи квадратных метров современного и комфортного жилья. 82 года назад бойцы Красной Армии освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков. Отмечать главный государственный праздник именно в этот день – решение белорусского народа, принятое на республиканском референдуме в 1996 году. Освобождение белорусской столицы было частью масштабной наступательной операции «Багратион». Белорусскую столицу пришлось возрождать из руин. Благодаря стойкости и мужеству героев Великой Отечественной сегодня это современный мегаполис с развитой инфраструктурой, центр притяжения деловой и финансовой инициативы. В поздравлении соотечественникам глава государства отметил, что в День независимости суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. В поздравлении президент отметил, что каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремление сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти неприходящие ценности объединяют, помогают вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны. Президент Беларуси пожелал соотечественникам крепкого здоровья, добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси. Витебск вместе со всей Беларусью отмечал главный государственный праздник. Торжественные мероприятия начались с возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. В своем выступлении на митинге председатель облсполкома Александр Рогожник подчеркнул, 82 года назад наша родина ценой огромных жертв и потерь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. День независимости завоеван жизнью каждого третьего белоруса. Сегодня Республика Беларусь – современное и независимое государство. Каждый день и каждый час мирной жизни белорусы наполняют трудовыми подвигами и научными открытиями, творческими успехами и спортивными рекордами, констатировал Александр Рогожник, выразив уверенность, что многие достижения впереди. Участники митинга минутой молчания почтили память павших героев-освободителей. У мемориала торжественным маршем прошли воины Витебского гарнизона и сотрудники силовых структур. Затем состоялось возложение цветов к бюсту героя Советского Союза Петра Машерова. Автопробег «Диснинский рубеж» объединил более 30 экипажей. Представители трудовых коллективов, общественных организаций, силовых структур и молодежь почтили память тех, кто завоевывал мирное небо и независимость. Местом старта стал мемориальный комплекс «Диснинский рубеж». В июле 41-го здесь шли ожесточенные бои за Полоцк. В 44-м – по освобождению Беларуси от оккупантов. Участники почтили память героев и возложили цветы к монументу. Во главе колонны следовала военная техника. Участники автопробега преодолели более 100 километров. В маршруте были места сражений и братские могилы. Состоялось знакомство с буднями современных защитников рубежей в Полоцком погранотряде. Финальной точкой стал памятный знак «Смерть фашизму» в Новополоцке. Праздник не ограничился центром. В разных частях города работали развлекательные и концертные зоны. В течение дня в городе звучали духовой оркестр, выступали артисты и действовали тематические площадки. Все желающие могли посетить выставку военной техники. Вечерняя программа собрала на центральной площади витеблян всех возрастов. Здесь концерт представили творческие коллективы города, а долгожданными гостями на празднике стали артисты и любимого белорусского коллектива «Песнеры». Солисты признались в любви к городу и отметили, как витеблянам повезло, что известный далеко за пределами Беларуси международный фестиваль искусств «Славянский базар» проходит в Витебске. Он дарит всем атмосферу радости и единства. Так публика хором подпевала любимые композиции песняров. После завершающего концертного аккорда наступил особенный момент. Время акции «Споем гимн вместе». Это красивая традиция, старт которой почти два десятилетия назад дал телеканал ОНТ. Сейчас она стала неизменным атрибутом самого масштабного праздника страны. В каждом ее уголке звучали знакомые и близкие всем слова. Финальной точкой праздника стало яркое пиротехническое шоу. И пока небо над Беларусью украшали разноцветные огни, вечер становился символом единства и любви к своей родине. Жители и гости Витебска, белорусы по всей стране вспоминали историю, прославляли республику и вместе отмечали главный государственный праздник. День независимости принес Беларуси не только торжественные мероприятия, но и 116 поводов для особой радости. Именно столько новых граждан появилось на свет 3 июля. В этот день родились 59 мальчиков и 57 девочек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Столица уверенно заняла первое место по числу рождений. В Витебской области сразу две матери стали многодетными. Для них это третьи роды. Еще одна женщина родила 4-го ребенка. Врачи ведомства поздравили все семьи, пожелали, чтобы День независимости стал для малышей добрым знаком, чтобы дети росли здоровыми, любимыми и счастливыми в родной Беларуси.
1: Наша музыка на радио Витебск.

студии радио «Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. На этой неделе начался второй летний месяц. Белорусов в июле ждали некоторые изменения в банковской, финансовой, налоговой сферах и не только. В частности, все белорусские банки с 1 июля обязаны соблюдать новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Они будут собирать данные о местоположении, модели устройства, версии программного обеспечения, а также настройках браузера. Это делается для защиты от вывода мошенниками денег с банковских счетов. Как пояснили в Нацбанке, при первом входе клиентов в систему дистанционного обслуживания банки будут формировать и хранить эталонный цифровой отпечаток этого устройства. Все данные цифрового отпечатка будут храниться в зашифрованном виде. С 1 июля в Беларуси стартовал прием заявлений на единовременную выплату многодетным семьям для подготовки детей к школе. Право на получение матпомощи имеют семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Уровень дохода семьи при этом значения не имеет. Сумма пособия составит 30% от БПМ на каждого ребенка-школьника. Расчет производится по показателю на 1 августа. Выплаты начнут поступать заявителям с начала следующего месяца. С 1 июля в Беларуси стала обязательной регистрация питомцев. Зарегистрировать четвероногого друга нужно в течение 3 дней, когда животное появилось в доме. Если за кошку налог платить не придется, собака – другой случай. Соответствующая графа появится в жировке, как только станет очевидным, что условный шарик в квартире живет. Таким аргументом может стать и обращение соседей. Размер налога зависит от региона. Для регистрации любимца нужно обратиться в местную администрацию или службу «Одно окно с паспортом». Ветпаспорт и документы о прививках не требуются. На месте заполняется заявление с вашими данными и сведениями о собаке. Если в квартире проживают несколько взрослых родственников, потребуется их письменное согласие. Для съемного жилья – согласие собственника. После регистрации вы получите жетон с номером на ошейник и регистрационное удостоверение. С начала второго летнего месяца в нашей стране вводится новый минимальный порог для уплаты налога на профессиональный доход. Теперь даже если самозанятый не вел деятельность или его фактический налог оказался меньше, он обязан будет уплатить фиксированную сумму, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Минимальный размер налога составит 45 белорусских рублей в месяц. Для пенсионеров минимальная сумма к уплате снижена и составляет 18 рублей. В сфере высоких технологий также происходят значительные изменения. С 1 июля в Беларуси стартовал этап опытной эксплуатации цифрового белорусского рубля. Стоит отметить, что тестирование выходит на новый уровень. Его участниками станут реальные юридические лица, в том числе предприятия транспортной сферы. Вместе с тем в Беларуси вступают в силу обновленные требования оперативно-аналитического центра при президенте, которые касаются функционирования национальной системы кибербезопасности. Новые нормативы ОАЦ призваны адаптировать защиту информационных систем к актуальным угрозам и зафиксировать единые стандарты реагирования на компьютерные инциденты.

0: студии радио «Витебск» Ольга Богданова. Продолжим говорить о новостях и событиях этой недели. Итоги законотворческой работы подвели представители депутатского корпуса. В овальном зале прошло закрытие третьей сессии Палаты представителей. Парламентарии приняли принципиально новый закон об аквакультуре. Документ призван создать условия для развития отрасли. Речь идет о разведении рыбы, раков, моллюсков и водорослей в искусственных условиях. Основная цель – не только обеспечить население качественной продукции, но и сформировать понятные и прозрачные правила для производителей. Еще одним важным решением стала корректировка закона о мелиорации земель. Документ вводит четкие сроки вовлечения земель в сельхозоборот и устанавливает административную ответственность за их неиспользование. Депутатский корпус также ратифицировал соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Это учебное заведение теперь может реализовывать программы по стандартам двух стран. Тем самым расширяется подготовка высококвалифицированных кадров для экономик всего союзного государства. За время сессии депутаты приняли 78 законов. Вопросам национальной безопасности уделено особое внимание. Серьезно обновлена законодательная база об обороне, вооруженных силах и военном положении. В экономическом блоке приняты решения по защите отечественных производителей от внешнего давления. В южных областях Беларуси озимый ячмень достиг полной спелости. По данным Минприроды, жаркая погода ускорила развитие зерновых культур. У озимых пшеницы, тритикали и ржи продолжается налив зерна. Во второй половине недели ожидаемое понижение температурного режима обеспечило более благоприятные агрометеорологические условия для налива колоса. У озимого ячменя на основных массивах идет созревание. Под влиянием установившейся жаркой погоды и дефицита осадков происходила потеря влаги из почвы. При этом погодную условия позволяют поддерживать хорошие темпы заготовки кормов, благоприятные для проведения сеноуборочных работ, отметили в Белгидромете. По прогнозам, в ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди будут пополнять содержание влаги в почве, но по-прежнему неравномерно.
1: Радио Витебск. Слушай свои.

0: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Пассажирский автобус «Минск-Анапа» попал под атаку дрона вооруженных сил Украины на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области. 2 июля в 11:55 в районе населенного пункта «Красная гора» на автостоянке в транспорт влетел беспилотник. 19 пассажиров находилось в автобусе. В результате два водителя, уроженцы Гомельской области, получили легкие ранения. Спецгруппа из Гомеля эвакуировала пассажиров и водителей. Комментируя инцидент, госсекретарь Совета безопасности Беларуси напомнила о предупреждении властей республики с настоятельной рекомендацией воздержаться сегодня от поездок в Россию. Александр Вольфович особо подчеркнул, Беларусь не закрывала границы, и каждое отдельное решение граждан, решение о частной поездке в конечном итоге может привести к печальным последствиям, поскольку гарантировать безопасность в таких поездках беларусам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция. Случай с белорусским автобусом в Брянской области являлся частной поездкой граждан Беларуси, которые решили отправиться в Анапу на Черное море. Однако Александр Вольфович отметил, что ни одна автобусная экскурсионная фирма сегодня не может гарантировать безопасность. Госсекретарь Совета безопасности призвал пользоваться местами отдыха на территории Беларуси и воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные области. Также отметим, что ранее на этой неделе замминистра иностранных дел в интервью Rush Today English прокомментировал угрозы в адрес Беларуси от украинской стороны. Игорь Секрета отметил, что ранее белорусским лидерам были определены красные линии. В случае нарушения государственной границы Беларусь предпримет ответные меры с применением всех доступных средств. Замминистра иностранных дел также подчеркнул, что украинская сторона об этом знает. Относительно бравурных заявлений Владимира Зеленского, Игорь Секрета предположил, что они были направлены на повышение популярности политика, которая сегодня имеет тенденцию к падению. Эти высказывания были в основном отозваны, отметил заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства. При этом было подчеркнуто, что Беларусь следит за ситуацией на границе с Украиной и не видит намерений или активных военных приготовлений, которые могли бы свидетельствовать о потенциальной экспансии или нападении на нашу страну, сообщило белорусское телеграфное агентство. Президент России посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск. По данным РБК, Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил России. Было доложено о переходе города Константиновка под полный контроль армии России. Российский лидер отметил, что ее взятие имеет важное стратегическое значение и является ключом к освобождению всей ДНР. Также президент отметил, что российские войска уверенно держат стратегическую инициативу в зоне военной операции. С начала года были взяты 133 населенных пункта. Под контроль России перешло более 3000 квадратных километров в Донбассе и Новороссии. За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирований вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Президент России заявил и о необходимости продолжения массированных ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование. Владимир Путин также добавил, что армия России в июне уничтожила 55 объектов оборонной промышленности в Украине. Помимо названного, лидер России заявил, чем больше Киев будет наносить ударов по российским гражданским объектам, тем больше придется делать зону безопасности. Было подчеркнуто, что важно сделать все необходимое для обеспечения безопасности граждан. Две ночи подряд с 27 по 28 июня Соединенные Штаты наносили серию ударов по объектам в Иране. Центральное командование назвало атаки ответом на агрессию Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Дональд Трамп сообщил, что удары наносились по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям, и пригрозил, что Иран может перестать существовать, если США возобновят полноценные боевые действия. По его заявлению, Иран выпустил 4 дрона, три из которых военным удалось перехватить. Корпус стражи Исламской революции, комментируя атаку США, заявил, что природа штатов заключается в нарушении доверия и договоров. После удара США КСИР объявила о начале совместной операции с применением ракет и дронов по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что удары США по Ирану являются нарушением первого пункта Исламабадского меморандума о прекращении боев на всех фронтах, а также устава ООН. Между тем, Тегеран и Вашингтон продолжают обсуждение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на телеканал Аль-Хадад, технические переговоры между Ираном и США ведутся на основе инициативы Омана, которая предполагает введение платы за проход судов через стратегически важный пролив. Ранее Оман направил официальное предложение американской стороне и другим западным странам. Отмечается, что Тегеран связывает любой прогресс в переговорах с получением $3 миллиардов, о чем было достигнуто предварительное соглашение. При этом, несмотря на публичные возражения Вашингтона, Иран и Оман продолжают продвигать данную инициативу. Спрос и оптовые цены на электроэнергию в Европе резко выросли на фоне экстремальной июньской жары. Аномальная жара, с которой сейчас столкнулись многие страны Европы, стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. Власти Латвии намерены к концу лета развернуть на всей протяженности границы с Белоруссией и Россией так называемую «стену дронов». Европейский проект, являющийся общей инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направлен на развертывание на восточном фланге Европы многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. ВОЗ и хранение ядерного оружия разрешили в Финляндии. Изменения в закон о ядерной энергии и в Уголовный кодекс были утверждены президентом Александром Струбом 26 июня. Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами. Это трехступенчатая жидкотопливная ракета. Она может доставлять на орбиту грузы массой до 2,5 тонн. К слову, Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, предназначенная и для международного сотрудничества.
1: Радио Витебск.

0: Богдановой.
1: Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Организация уборки урожая и сев озимых культур под урожай 2027 года обсуждались на заседании облсполкома. Как сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Андрей Булавкин, уборочная кампания стартует примерно через неделю. Предстоит обмолотить 298 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур и 75 тысяч гектаров рапса. Планируется получить порядка миллиона тонн зерна. В ближайшие дни начнется теребление льна. Ведется активная работа по подготовке комбайнов. В нынешнем году закупка запчастей идет централизованно через облагросервис. В помощь аграриям будет привлечено более 1000 человек, механизаторов и водителей из промышленных предприятий и из различных организаций, студентов и выпускников учебных заведений, а также почти 50 военнослужащих. На втором этапе уборки урожая во второй половине сентября предстоит обмолотить кукурузу на зерно, который посеян в 3 раза больше прошлогоднего. Для этого обновлена техника. Идет системная работа, чтобы Витебская область была с урожаем и концентратами для животноводства, подчеркнул Андрей Булавкин. Касаясь текущей ситуации на полях, глава облсельхозпрода отметил, что завершается первый укос многолетних трав, но условную голову скота пока заготовлено 9 центнеров кормовых единиц, что на 2,5 центнера больше прошлого года. Также на заседании облсполкома обсуждались задачи по развитию туризма на территории Витебщины. По словам первого заместителя председателя комитета экономики облсполкома Елены Бартыка, с начала года выстроена новая вертикаль власти в сфере туризма. Национальное агентство по туризму напрямую подчиняется Совету министров. Функции на областном и районных уровнях переданы комитету, управлением и отделом экономики. Сегодня стоит задача увеличить вклад туризма и сопутствующих отраслей в формирование экономики как области, так и страны. В первую очередь за счет строительства новых и модернизации действующих объектов туристической инфраструктуры. В планах подготовка цифровой платформы Витебской области по туризму, где будет представлен весь потенциал. Маршруты, объекты туриндустрии, инвестиционные проекты, законодательная база, также где будут анонсированы предстоящие мероприятия. В апреле создан областной информационно-туристический центр, в задачи которого входит координация 21 районной структуры, создание и продвижение уникальных туристического продукта. К слову, символом Витебской области выбран медведь. В Полоцке на кольцевой развязке в районе улицы Петруся Бровки появилась новая достопримечательность – 53-метровый флагшток с государственным флагом Республики Беларусь. Как сообщила газета «Витебские вести», размеры полотнища составляют 15 на 7,5 метров. Основание флагштока украшает изображение государственного герба Беларуси. Торжественное открытие этого знакового объекта состоялось в День независимости. Также в Полоцке после реконструкции торжественно открыли мост через Полоту. Строители рядом с прежним сооружением возвели фактически еще один мост-близнец, а старые несущие балки из железобетона были заменены на типовые, но абсолютно новые. Длина моста осталась прежней – 112 метров, ширина увеличилась вдвое. Теперь она составляет 27 метров. По мосту организовано двухполосное движение в одном направлении с разделительным островком. Пропускная способность выросла кратно, и центр города будет разгружен. Информагентство «Беларусь сегодня» отмечает, что на обновленном мосту учтены потребности маломобильных групп. Также сделаны пешеходные тротуары в 2 с четвертью метра. Есть велосипедная дорожка.
0: Радио Витебск.

0: На радио «Витебск. Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям культуры и социума. На Витебщине стартовала ежегодная благотворительная акция «В школу вместе», организованная областным отделением Белорусского детского фонда. В рамках кампании планируется закупка школьных портфелей с принадлежностями, а также закупка оборудования для учреждений и одежды и обуви для детей. Принять участие могут трудовые коллективы работников предприятий и организаций, расположенных на территории региона, граждане, которые желают оказать помощь. Подробности в соцсетях областного отделения Белорусского детского фонда. Витебская область присоединилась к молодежному марафону «Добро.бел». В июле волонтерские отряды отправятся на популярные места отдыха своего района или города, соберут мусор на береговой линии и прилегающей территории, отсортируют отходы, а после завершения экологической части устроят пикник с использованием многоразовой посуды без пластика, соблюдая правила бережного отношения к природе. Комплекс мероприятий по наведению порядка на пляжах районов и городов пройдет по всей республике. Проект завершит работу в ноябре в рамках единой экосистемы развития волонтерского движения Белорусского республиканского союза молодежи «Доброе сердце». Мядельский край традиционно превратился в центр масштабного католического торжества. В белорусском Боцлаве прошли торжественные службы, на которые прибыли тысячи паломников, чтобы поклониться иконе Боцлавской Божьей Матери. В этом году в национальные санктуарии пешком пришли 2680 человек, преодолев 2717 километров. Среди паломников были люди всех возрастов. Самым юным участником стал 26-дневный младенец, которого родители несли на руках, пройдя 123 километра за 5 дней в составе группы из Минска. Верующие из Молодечно совершили 33-е по счету паломничество, пройдя 125 километров за 5 дней. Группа из Барановичей прошла почти 300 километров за 9 дней. Более сотни паломников преодолели 133 километра из Полоцка. Многие шли с семьями. Праздник в Буславском санктуарии – один из крупнейших духовных проектов католической конфессии Беларуси. Он собирает тысячи участников, а также высшее представительство священства и продолжает древнюю традицию христианских паломничеств к святыням. Внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Буславский фест прошел со 2 по 4 июля. В этом году он приурочен к знаковой дате – 35-летию восстановления структур католической церкви в нашей стране. Подготовка к Славянскому базару в Витебске идет полным ходом. В этом году вся страна празднует юбилей Витебского фестиваля. 35-й по счету форум искусств обещает быть по-настоящему запоминающимся. Акция «35 событий» в преддверии Славянского базара в Витебске в деталях знакомит нас с процессом подготовки к фестивалю. Каждый день в Беларуси происходят события, так или иначе связанные с Васильковым фестом. В Витебске после масштабной модернизации распахнул двери выставочный зал «Духовской круглик». Филиал Центра культуры Витебск расположенные в реконструированной восьмиугольной башне 14 века. После модернизации здесь работают 5 обновленных экспозиционных уровней. Посетители могут проследить путь Витебска от древних укреплений до современной истории Международного фестиваля искусств. Обновленный духовской круглик предлагает посетителям не только созерцание. На первом этаже, где специально бережно сохранена каменная кладка древних стен, появилась зона интерактива. Теперь каждому желающему под силу почувствовать в себе азарт исследователя. Как рассказали в выставочном зале, здесь будет проходить имитация археологических раскопок. Посетители смогут в прямом смысле слова погрузить руки в специально насыпанный на пол песок, отыскав сувенир. Васильковому форуму в обновленном выставочном центре посвящен отдельный этаж. На входе в дирекцию Славянского базара в Витебске появился бронзовый васильковый человечек с микрофоном, арт-объект, который призван стать добрым символом предстоящего юбилейного форума. Авторский коллектив ВГУ имени Машерова воплотил в 35-сантиметровой фигурке собирательный образ легендарных артистов, украшавших сцену фестиваля на протяжении десятилетий. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе, а в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: «Радио Витебск».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидрометом». Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Всем, кому неохота прощаться с выходным, а хочется музыки и танцев, привет от Потехиной. Друзья, вы попали по адресу. Здесь и сейчас стартует зажигательная ультра-дэнс-пати. И скучать нам точно не придется. В нашей компании крутые диджеи и самые яркие звезды планеты. Ну а в плейлисте суперхиты и горячие новинки. Советую сделать погромче и кайфануть на все 100.
4: Dance Ultra.
3: А вот и те, кто уже готов нарушать тишину. Первым на танцпол рвет обаятельный Джейсон Деруло. Он и задаст тон нашей пати. Ну а продолжат суперзвезды, красотка Дженнифер Лопес и мастер хитов Дэвид Гетта, талантливый Боб Синклер и пластичная Кайза. И это только начало. Дальше будет еще круче. Добавляем громкости и погнали!

Наша пати на радио Витебск набирает обороты. За настроение вечера благодарочка проекту Филатов и Кэрос. Да, они молодцы и продолжают пополнять своими треками фонотеки радиостанций. Браво! Если тебе не сложно, поделись своим сердечком и проголосуй за них на сайте radiovitebsk.by. Ну а сами ребята уже присоединились к толпе отдыхающих, и заряжать народ на танцполе в ближайшие минуты будут другие звезды. Кунгс и Теофилус Лондон, Али Фарбен и Рене Миллер, Деннис Фёрст и красотка Анна Асти. Если любишь подпевать, не отказывай себе в таком удовольствии. Главное, не теряй волны и отдыхай на все 100.

Анна Асти предложила нам свою версию хита «Плачу на техно». Не знаю, сколько баллов поставишь ей ты, но, по-моему, она справилась неплохо. Ну а мы продолжаем двигаться на виртуальном танцполе и заполнять тишину самой классной и динамичной музыкой. И ее будет ровно столько, сколько позволит хронометраж. Наш дедлайн — 60 минут, поэтому не буду тратить время и представлю очередную порцию дэнс-энергетиков. Через пару секунд хитовая тема «New Religion» от Биби Рексы и Faceless. За ней приятная во всех отношениях совместка «Diamonds» от Юна Тас и Денниса Ллойда. Ну а чуть позже, на Ибицу, как и много лет назад, нас переместят Майк Познер и Дэвид Гетта. Не теряй волны и двигайся в ритме планеты.

На радио «Витебск» самая хитовая и динамичная музыка сезона. За пультом Потехина, ну и всем, кто за рулем или работает, желаю бодрости и отличного настроения. А тому, кто чилит в формате выходного, повезло, конечно, куда больше. Можно позволить себе не только лимонад. И я предлагаю очередную порцию энергетиков. За настроение дальше ответят яркие звезды планеты. Афроджек, Сиа и Дэвид Гетта, Медуза, Джоэл Кори, Галантис и Изи Бизу. Ну а чуть позже к этой компашке присоединится таинственный парень Коста Лакоста. Не жалей динамиков и отрывайся на все 100%.

На нашей пати этим вечером ярко от звезд и жарко от горячих хитов. Только что Коста Лакоста предлагал всем желающим остаться на ночь. Да, кстати, мы в эфире 24/7. И каждый день на радио Витебск только лучшая музыка для самых преданных слушателей. Конечно, таких как ты. Так что нажимать кнопку «Выкл» и топать баиньки еще рановато. Скоро ты услышишь свежую работу проекта «Two Colors», новинку «Кайга» и приятный ремикс на солнечный хит дуэта «Шаус». А если этой подборки покажется мало, оставайся на автопати, где сегодня играет диджей Сергей Сухов. С тобой мы услышимся в Dance Ultra ровно через неделю. Не скучай, лови воздушный от Потехиной и кайф от музыки на радио Витебск.

0: часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: know you didn't think I was gonna make no dinner for you. Well, why am I dressed up?
1: В Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 204.

0: телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка».

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витязь».
3: Категория 12+.

тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Это танцплощадка.

0: Лайнам.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
1: Категория 12+.

0: Танцплощадка на радио Витебск.
1: Que tu es la plus belle pharmacie. Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Категория 12+.
2: Танцплощадка на радио Витебск.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.

0: бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.
2: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Не знаем, как это произошло, но на календаре уже июль. Тот самый месяц, в котором, по словам группы «Иванушки», нас должно было накрыть покрывалом из пуха. Природа сработала на опережение, и мы закупаемся не антигистаминами, а резиновыми сапогами и иногда надувными бассейнами. Такое вот контрастное лето, и таким же будет сегодня хит-парад ТОП-20.
4: Яркости мы сегодня точно раздадим. В этом можете быть уверены. Влад Кузьмин и Настя Дроздова на связи, а значит, пора зажигать огни самых лучших чарт-раннеров планеты. Начнем с прошлой тройки лучших.
2: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелпан и Кэтрин О'Райан, Broken Strings.

0: Второе место. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Первая строчка by India, Чо.

0: 20.
1: Освежили в памяти светлые воспоминания о хитмейкерах предыдущей недели и начинаем погружаться в свежую подборку. По стандарту будет 20 основных треков, которые борются за лидерство, и приятные бонусные рубрики.
2: Кстати, до старта хит-парада ловите бонус, новинку недели. Сегодня это трек «Понга» от Russian, Rauf Alejandro и Wizkid. Пожелаем удачи в непростой борьбе, а она такой будет на 100%.
0: Новинка. 20 место.

0: только одну.
1: Полифлейм продолжает героически проходить все испытания внутри горячего списка и даже делает успехи. Например, в эти выходные его работа «Тону» оказалась на строчку выше. Гордимся, истинный белорус.
2: Такой же коэффициент полезного действия выдал и Эбен. Его «Alone» чуть отдалился от низины двадцатки. Но 18-е место все равно не то, о чем думает исполнитель. В мечтах уверен, там пьедестал и возвращение на первые позиции. Но это только в мечтах.
3: 18-е место.

0: Время флешбека еще не наступило, а мы уже слышим знакомые мотивы. Так и есть. Сегодняшняя новинка от французов Хюгеля и Солта на самом деле переделка на давно шумевший хит «Бам-бам» от певицы Систер Нэнси. Кстати, оригинальный вокал сохранили. Диджеи решили, что это добавит настоящего ямайского колорита. Наверное, поэтому и названию трека соответствующее. Не забудь лайкнуть новинку.
1: Лайкните, пожалуйста, кто-нибудь уже трек «Rain Dance». Я, конечно, понимаю, что ребята теряют свои 2 балла из-за того, что, ну, а кому летом хочется слышать о дождях? Мы тоже, кстати, придерживаемся такого мнения. Но давайте договоримся. Как только дождь, лайкаем исполнителей Duff и Teams.
2: 16 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Здесь забрасывать плюсики можно было бы лишь за имя Кельвина Харриса. Но не только он приложил руку к созданию танцевалки Satisfy. Еще в этом списке есть ирландка Jazzy. Вместе они выдали результат, что и отразилось на их положении в таблице.

0: Топ-20.
1: Если бы мы были бегунами и бежали бы в таком же темпе, как сейчас по хит-параду, нам точно покорились бы все пьедесталы. Как-то, ну, очень быстро мы перепрыгиваем с места на место. Не успели в полной мере насладиться новичками, как уже оказались на 13-й строчке вместе с Брукс XTN. Да, на ее счету минус 2, но мы ее все так же любим и готовы спустя 16 недель слушать ее Fate to Exist.

0: Покинули верхнюю часть таблицы двое, но минуса было три. Диджей Тиесто и Брианна Грейс после переучета набранных и потерянных вылетели из верхней сетки. Их Beautiful Places 12-й.
1: На 11-ю строчку приземлились Кункс и Теофилус Лондон. Масштаб Galaxy они сохранили, а вот баллы подрастеряли. Из-за этого и оказались за пределами верхней десятки.
2: 11-е место.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Круто идем, даже, я бы сказал, плывем по волне хит-парада. Тихо, не спеша и черемша. Последнее слово специально для слушателей от 12 до 25 лет. Тем не менее, с нижней сеткой мы разобрались, осталось закрепить места и продвигаться дальше.
2: 20-я строчка. Russian, Rao Alejandro и Wizkid, Hunga.

0: 17 место. Хугель, Солтон, Ямайка.
1: Шестнадцатая строчка. Дафу и Тимс. Рейн Дэнс.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Здорово, когда вечер не похож сам на себя. Солнце все еще высоко, и хочется, чтобы так продолжалось и дальше. И это я не только про погоду и лето в целом, но и про настроение горячей двадцатки. И вот здесь, к сожалению, краски сгущаются. Чье-то солнце совсем скоро уйдет за горизонт. Чье именно, узнаешь в рубрике «Вылет».
0: ТОП-20. Вылет.
3: Закат в рамках топовой двадцатки наступает сегодня сразу для трех исполнителей. Благо, трека вылетает всего два. Первый — это «Грейсленд» от Ербокса, а вот второй дуэт, покидающий, удивил. По меркам хит-парада пробыли недолго. Калум Скотт или они. Их трек «Stay» всем машет рукой.
0: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Продолжаем настроение выходного дня. Каким бы оно ни было, с нами станет всегда лучше. Как и с рубрикой «Флэшбэк». Настя всю неделю думала, гадала, какой бы год нам вспомнить, дабы послушать тройку лучших треков лет минулых. Что она выбрала, узнаем прямо сейчас.
0: ТОП-20. «Флэшбэк».
2: Нешуточные страсти добавляют градуса выходным. Чтоб термометры не шкалили, предлагаю освежиться в рубрике «Флэшбэк». На дворе февраль 2025 года, а в топе настолько яркие исполнители, что хочется зажмурить глаза, а вот уши настроить на звук, чтобы расслушать абсолютно все. Например, совместку Миши Миллера и Алекса Велия «Бам-бам» или тебе больше понравилась коллаборация Бруно Марса и Розе. «Апатит» даже сейчас периодически попадается в плейлисте «Радио Витебск». И на финал Ив и Дэвид Гетта преподносят тебе «Супернова Лав» на блюдечке. Ну что за фуршет? Всем приятно подкрепиться саундом.
0: ТОП-20. «Флэшбэк».

0: 20.
1: У нас для тебя есть две новости – хорошая и плохая. И вопреки всему, начнем со второй. Плохая заключается в том, что тебе придется почистить свой личный плейлист. А хорошая в том, что тебе будет чем заполнить освободившееся место. Топ русских новинок закрывает первый час хит-парада. Долго разглагольствовать не будем, давай сразу к делу. На саунд-витрине первый лот. Братья Гаязовы, выпустившие песню «Санта-Лючия». Не обманывайся названием, ты ее еще не слышал. Кстати, не только эти парни решили тебя удивить. В нашем арсенале есть еще одна композиция – кассета 45 минут. Очередная новинка от Сережи Жукова, но в этот раз он решил спеть дуэтом со своим братом Михаилом Жуковым. Звучит вайбово и интригующе.
2: Мари Краймбрери пытается из кого-то достать воспоминания и изо всех сил достучаться до участка памяти, который хранит эти моменты. Даже название трека, говорящее с отливом вопросительного. Ты помнишь?

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Мы, белорусы, народ гостеприимный. Когда приходим в гости, всегда приносим с собой небольшие, но подарки. В качестве презента для тебя и в честь начала нового часа на волне Радио Витебск высылаем приветы и рубрику «Топ Шазам Глобал». Три лучших композиции мирового чарта открывают 60-минутку.
5: Первая работа от тройки исполнителей «Ля Серафим», «Элит» и «Кэтсай». Трек же получил название «Иконик by Mistake». Уверен, в личный плейлист точно плюсанешь. Далее Оливия Родриго предлагает ознакомиться с ее песней «Ступит Сонг». Почему же сонг ступит, узнаем. Ну и на финал Ариана Гранде окунет нас в свой саунд с очень длинным названием «Hate That I Need You Love Me».
0: Топ-20.

0: десятка.
1: А теперь приступим к основной части звездных разборов. Результаты и имена музыкантов, находящихся на 10-м месте, могут, мягко говоря, удивить. И не говори потом, что не предупреждали. За шок-контент сегодня отвечают Алан Уолкер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Помните те самые, которые занимали бронзовую ступень чарта еще на прошлой неделе? Так вот, они здесь. Вместе с синглом «Broken Strings» и табличкой «Обвал недели».
0: Обвал недели.

0: Как-то лидеры пары прошлых недель на этой подсдают свои позиции. В этом мы убедимся, посмотрев на минус 4 строчки трека New Religion от Бэби Рекса и Фейслиса.
1: Строчкой выше те, кому удалось прорваться. The Second Voice улучшили показатели на плюс 2. И теперь довольны, готовы давать звук Let Me Be.
2: Восьмое место.

0: отыгравший только что Fever Dream, за 7 дней смог выдать лишь плюс 1. Но слушайте, это все равно больше, чем 0. Так что лайк Алексу Ворону. Да и цифра 7 сможет принести удачу. Это факт.
1: Пока кто-то надеется на удачу, есть те, кто берет все в свои руки. Marshmello и Portugal The Man порадовали своим творением под названием «Феникс». Трек настолько всем зашел, что как только появился в поле мировых чартов, его тут же добавили в фанатики все радиостанции. И также молниеносно его взялись лайкать. Результат – 6-е место в хитмейкерском рейтинге и плюс 9 на счету.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: благодаря 2 баллам, заработанным честным трудом и обороной, Али Фарбен и Рена Миллер уже близки к своим первым медалям, но все же пока еще смотрят на них снизу вверх. Трек «Body Talk» нагоняет топов.
1: А работа от «Медузы» и Хенри Камомайла, видимо, нагоняет пока лишь тоску. Несмотря на хорошее место трека «Don't Wanna Go Home», падение все же имеется.
2: 4 место.

0: трека «I Can't Wait» лучшая позиция пока что номер 2 за все время пребывания. Но вот Боб Синклер и Кайза вновь намерены собрать всех себя в кулак и исправить отсутствие золотых медалей. Бронза-то сегодня имеется.
1: Без вручения серебряной медали тоже не обойтись. Правда, задачка непростая. Слишком много участников в группе BTS, чтобы каждому выделить по отдельному призу. Значит, обойдемся одним. Его и вручаем песне «Swim».
2: Второе место.

0: ТОП-20.
1: В размеренном темпе дошли до этого момента, а теперь предлагаем устроить спринт с 10 по 2 место и вспомнить, каким образом селебы распределились в сетке рейтинга.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings.

0: 9 место. Бэби Рекса и Faceless New Religion.
1: Восьмая строчка The Second Voice. Let me be.

0: Седьмое место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Шестая строчка. Marshmello, Portugal The Man, Феникс.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Итак, кто у нас хочет порцию предучастников топовой двадцатки? Знакомимся с теми, кто через пару недель теоретически может оказаться среди лучших. Первый на проводе Алекс Уоррен и его Fine Place to Die. Далее целая россыпь из участников. Хугель, Email Engine и Ultra Nate. Moving to the Sun. Ну и на финалочку Temper City. Self-Aware, его детище. Слушаем каждого.
0: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Что говорить, когда не о чем говорить? Мы в финале, и нам остается лишь не нарушая традиции объявить тебе имя «Златоносца». Хотя ты, наверное, и так обо всем догадался.
3: Шаде. By India, Хчо и Мод. Вот коротко и ясно. Поздравляем еще раз. Ну а нам-то что? Мы, пожалуй, уходим. Влад Кузьмин и Настя Дроздова говорят пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 17-22, в Витебске плюс 17-19. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.